0: Казино Пикасил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6 тедно, 6 телевизори само до 620 августа. Злата среча. Казино Пикаси.
1: На технични УАМЗС. При нас уредиташе регистрацио и заварование. АМЗС. Усе за варност возника и возила на едно место. Веч на АМЗС.си.

0: Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1-6 телевизори само до 26 августа. Злата среча. Казино Пика Сил.
1: Ваши мальчики си заслужили удобие. Ви па отличен прихранек. 50% попуста на целотно понудбо Lucky Kido. Майце же от 4 евро далее. Само до разпродая залог. Lucky Kido Пика Сил.
2: Lucky Kido.
3: Mame, hit is glad, lepo slyšem. Mala kosi zmano, daj phone na airplane mode.
4: Daj no.
3: Mala. Da narejmo za...
4: Morje.
3: Viš kak veš?
4: Mala, mala,
3: mala,
4: mala.
3: Okay.
5: I love you, babe.

0: Казино Пикасил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1-6 телевизори само до 26 августа. Злата среча. Казино Пикасил.
1: На технични УАМЗС. При нас уредите ще регистрацио и заварование. АМЗС. Усе на едно место.

Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 26 августа. Злата среча. Казино Пика Сил.